0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, по 21 июня в городе Карабалтай Почуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут 31-33 тепла. Сбудется. Прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшая, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Татина.

0: 582-582, 0556-782-582.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91, 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28, 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
0: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
3: Поторгуемся!
0: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
5: «Татина FM».

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ» новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане зарегистрировано около 15 тысяч граждан с ВИЧ-СПИД. Об этом заявила на заседании замминистра здравоохранения Гульбарай Шинапысова. По ее словам, из них 14 тысяч граждане Кыргызстана. Половой путь заражения остается основным 64,4% и параллельный 28%. Вице-спикер Медер Алиев спросил, можно ли говорить о том, что реальное число больных ВИЧ-СПИД в разы больше. Замминистра отметила, что сложно так говорить, поскольку выявляемость заболевания повысилась до 85%. Цитата. Есть данные, что в России вспышка этого заболевания, там работают многие мигранты, среди них есть заболевшие. Помогаем им медикаментами, добавила Гульбарай Шинапысова. К другим новостям. Из Бишкека запускают прямые авиарейсы в Урумчи. По данным компании аэропорта Кыргызстана, самолеты начнут летать с 3 августа. Новый маршрут должен расширить авиасообщение между Кыргызстаном и КНР. Урумчи является одним из крупных экономических, логистических и торговых центров Западного Китая. В Кыргызстане запустили третий этап программы беспроцентных кредитов для участников социального контракта. Как сообщает Минтруда, проект работает уже третий год. Те, кто успешно открыл свое дело по соцконтракту и имеет чистую кредитную историю, могут получить до 200 тысяч сомов на срок до 3 лет. Проценты по займам платить не придется, их полностью покрывает государство. Первые 3 месяца действует льготный период, а затем сумма возвращается равными частями каждый месяц. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи.

0: как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
7: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждал.

0: поторгуемся.
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123-2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: Цитата.
1: Хочешь понять, что действительно твое, отпусти все, и твое останется с тобой. Экхарт Толле.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Сколько перьев у птицы? Я думаю, этим вопросом задавался каждый из вас хотя бы раз в жизни. Сегодня на территории фактов пернатые. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Чем крупнее птица, тем больше у нее перьев. Например, у малышки колибри около 900 перьев. У воробья и малиновки примерно 3000. У лебедя 25 тысяч. Тело птицы покрыто перьями почти целиком, за исключением клюва и дистальных частей задних конечностей. У птиц выделяют три основные типа оперения. Пуховые перья, расположенные ближе всего к кожному покрову, которые удерживают тепло организма. Еще есть контурные перья, расположенные над пуховыми и покрывают все внешние участки тела, перекрывая друг друга. Они-то как раз и поддерживают тепло, обеспечивая водонепроницаемость и представляют собой обтекаемую форму для птичьего полета. И, наконец, третья категория перьев – это перья крыльев и хвоста. Самые длинные и самые жесткие, которые и позволяют птице передвигаться в воздухе. Поэтому вместо выражения «легкий как перышко» правильнее было бы сказать «крепкий как перо», вспоминая о том, какие огромные расстояния преодолевают птицы. Еще больше о жизни вокруг вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
1: Территория фактов.

0: Слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.
1: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0 без 0 без он

0: поторгуемся?
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123-2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0553

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Ставка акцизного налога на сахаросодержащие напитки в Кыргызстане будет зависеть от содержания сахара в продукции. Об этом сообщила депутат Жогорку Кенеша Гульнара Баатырова. В ходе заседания парламента она подняла вопросы профилактики неинфекционных заболеваний, включая сахарный диабет, ожирение и онкологические болезни. По ее словам, именно такие заболевания являются одной из основных причин смертности в стране. Депутат отметила рост потребления сладких и энергетических напитков среди молодежи, что вызывает особую обеспокоенность. В Кыргызстане запущена цифровая система лицензирования деятельности по перевозке пассажиров. Как сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения, теперь водители такси и юридические лица могут подавать заявление на получение лицензии онлайн через мобильные приложения М-Банк, Эльдик и Тундук. Для получения лицензии достаточно пройти идентификацию в приложении, заполнить электронное заявление и загрузить необходимые документы. После выдачи лицензии ее данные будут доступны в мобильном приложении в цифровом формате, говорится в сообщении. На железнодорожном маршруте Бишкек-Балыкчи усилены меры безопасности в связи с началом туристического сезона. Как сообщает МВД, сотрудники милиции переведены на усиленный режим для проведения профилактики и предупреждения нарушений. Кроме того, перед каждым рейсом составы проходят обязательную проверку, во время которой особое внимание уделяется исправности всех систем безопасности. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
5: Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Поторгуемся! Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73.
1: Реклама.
2: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-2224-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
3: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
4: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Рекламная служба «Радио Татина» 0553-163-163.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

0: Цитата.
1: «Совершенствоваться значит меняться. Быть совершенным значит меняться часто». Уинстон Черчилль.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.
5: Катина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 11 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, по 21 июня в городе Карабалтай и Почуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут 31-33 тепла. Сбудется. Прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшая, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
4: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин «Селеновая Николаевка» требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай Страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
4: Поторгуемся!
1: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в Селеново Николаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Татина FM.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На Татина FM новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Жогорку Кенеш принял в первом чтении законопроект, который меняет порядок работы пограничной службы и службы государственной охраны. Документ подготовлен после того, как обе структуры были выведены из состава ГКНБ и получили самостоятельный статус. Согласно поправкам, погранслужбу предлагается включить в состав вооруженных сил Кыргызстана. Также президент сможет назначать и освобождать от должности не только руководителя ведомства, но и его заместителей. Кроме того, службе госохраны планируют предоставить дополнительные полномочия. В частности, она сможет проводить отдельные оперативно-розыскные мероприятия, привлекать внештатных сотрудников и принимать меры для обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов. Строительство альтернативной дороги к аэропорту Манас вышло в активную фазу. По данным мэрии, сейчас на участке готовятся к укладке асфальта, прокладывают инженерные коммуникации, устанавливают бордюры. Завершить работы планируют до конца июля. Дорога должна стать дополнительным маршрутом из Бишкека к аэропорту и снизить нагрузку на действующую трассу. В Кыргызстане предложили ввести особый режим защиты для ледников и снежников. Проект соответствующего постановления подготовила Минприроды. Если документ одобрят, то на территории ледников и снежников запретят добычу полезных ископаемых, строительство капитальных сооружений и любую деятельность, которая может навредить льду. При этом ограничения не коснутся научных исследований, наблюдения за состоянием ледников и официальных туристических маршрутов. Вопрос о защите конкретного ледника будет рассматриваться по заявке от государственных органов, ученых или экологов. Также планируется создать учет всех таких охраняемых участков. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи!

0: Цитата.
1: Ценность идеала в том, что он удаляется по мере того, как мы приближаемся к нему. Ганди.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
5: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0555-0516.
6: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Pitbull.

как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: поторгуемся?
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 3011 73. 0552 3011 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционера в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702 22 24 77 и 0550 42 17 12. 0550 42 17 12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91. 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону.

0: Реклама.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: На Татина FM новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Сотрудники милиции задержали мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан. Как сообщили в МВД, к ним обратился 71-летний житель Бишкека. По его словам, возле банкомата на проспекте Молодой гвардии неизвестный предложил помощь при снятии денег, после чего незаметно подменил его банковскую карту на заранее подготовленную. Позже злоумышленник снял с карты пенсионера 13 тысяч сомов через другой банкомат. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Главного управления уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний мужчина. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание совместного парка электромобилей и сети зарядных станций на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. МИД запустил мобильное приложение «Электронный консул». С его помощью кыргызстанцы, находящиеся за рубежом или планирующие поездку, могут записаться на прием в консульство, оформить свидетельство на возвращение в Кыргызстан, запросить документы и встать на консульский учет. Также в приложении доступны контакты диппредставительства, информация о правилах выезда за границу и кнопка «СОС» для экстренного обращения в чрезвычайных ситуациях. В дальнейшем перечень электронных услуг планируют расширить. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи.

Слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучше, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.

0: поторгуемся.
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
8: «Татина

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, по 21 июня в городе Карабалтай Пачуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут 31-33 тепла. Сбудется. Прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшая, только хиты. Делай громче.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин «Селеновая Николаевка» требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
4: Поторгуемся!
1: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в Селеново Николаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558 2010 01 0558 2010 01. Довезем и разместим.
1: Рекламная служба
2: 0555 05 1063.
3: Включай. Танцуй.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина ФМ новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в применении насилия, вымогательстве и унижении граждан. Как сообщили в ведомстве, поводом для начала проверки стало видео, обнаруженное в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах неизвестные избивали мужчину. После этого сотрудники МВД начали оперативно-следственные мероприятия. В ходе расследования установлено, что потерпевший некоторое время работал закладчиком в интернет-магазине, занимавшимся незаконным распространением наркотиков. По данным следствия, часть полученных наркотических средств он использовал в личных целях. Сейчас следствие устанавливает возможных организаторов преступления, а также других граждан, которые могли пострадать от действий задержанных. В Баткене пресечена деятельность по организации незаконных лотерейных игр. Задержан организатор, об этом сообщает пресс-служба УВД области. Организатор доставлен в милицию, где с ним провели профилактическую беседу и приняли меры административного характера. Милиция предупреждает, что лотерея «Баткен Сила» является незаконной и призывает граждан быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников. С 1 июля в автобусах Бишкека начнут работать 100 контролеров, об этом сообщил вице-мэр Рамис Алиев. По его словам, половина сотрудников уже набрана. Контролеры будут проверять оплату проезда и наличие электронного билета у пассажиров. Общественный транспорт столицы с 1 июля полностью перейдет на безналичную систему оплаты. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи!

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуш.

0: поторгуемся?
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: Цитата.
1: Не имеет значения, вы выиграли через секунду или вам понадобилось много времени. Выигрыш есть выигрыш. Вин Дизель.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Радио «Татина». Жарнамах зматы. 0505-0516.
5: «Татина ФМ».

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Владельцы автомобилей очень сильно ценят тишину в салоне своего автомобиля и всячески стараются ее сделать, иногда прибегая к различным перестройкам своего автомобиля. Чего не скажешь об электромобилях. Их, напротив, оборудуют устройствами, имитирующими звук двигателя. Сегодня на территории фактов рычание автомобилей. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Традиционные автомобили на топливе имеют двигатель внутреннего сгорания, внутри которого микровзрывы заставляют двигаться поршни, которые передают, в конце концов, вращение на колеса автомобиля. Естественный процесс работы двигателя сопровождается достаточно громким звуком. Какую звукоизоляцию не применяй, а взрыв есть взрыв. В электромобилях же вращение колес происходит при помощи электродвигателей, и никаких взрывов, очевидно, там нет. А современный электродвигатель, ко всему прочему, вещь еще и высокотехнологичная, работает очень тихо. Но это же здорово, скажете вы, ведь такой же автомобиль не разбудит никого утром, проехав под окнами, ему, в общем-то, даже не нужна дорогая звукоизоляция салона. Все верно, но на дорогах и перекрестках встречаются не только автомобили. К примеру, невнимательный прохожий, ребенок или животное могут попросту не услышать едущий электромобиль и, глядя в другую сторону, попасть под его колеса. Именно для таких случаев в электромобиле встраивают специальные механизмы, которые при движении издают звук по громкости и характеру, похожий на знакомый всем звук двигателя внутреннего сгорания. Так что безопасность в данном случае превыше комфорта. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Хиты.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0505 0510.

0: торопимся.
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ» новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане зарегистрировано около 15 тысяч граждан с ВИЧ-СПИД. Об этом заявила на заседании замминистра здравоохранения Гульбара Ишинапысова. По ее словам, из них 14 тысяч граждане Кыргызстана. Половой путь заражения остается основным 64,4% и параллельный 28%. Вице-спикер Медер Алиев спросил, можно ли говорить о том, что реальное число больных ВИЧ-СПИД в разы больше. Замминистра отметила, что сложно так говорить, поскольку выявляемость заболевания повысилась до 85%. Цитата. Есть данные, что в России вспышка этого заболевания, там работают многие мигранты, среди них есть заболевшие. Помогаем им медикаментами, добавила Гульбара Ишинапысова. К другим новостям. Из Бишкека запускают прямые авиарейсы в Урумчи. По данным компании аэропорта Кыргызстана, самолеты начнут летать с 3 августа. Новый маршрут должен расширить авиасообщение между Кыргызстаном и КНР. Урумчи является одним из крупных экономических, логистических и торговых центров Западного Китая. В Кыргызстане запустили третий этап программы беспроцентных кредитов для участников социального контракта. Как сообщает Минтруда, проект работает уже третий год. Те, кто успешно открыл свое дело по соцконтракту и имеет чистую кредитную историю, могут получить до 200 тысяч сомов на срок до 3 лет. Проценты по займам платить не придется, их полностью покрывает государство. Первые 3 месяца действует льготный период, а затем сумма возвращается равными частями каждый месяц. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи.

0: я любила.
1: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram «Огонек» /169.
0: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.

0: Цитата.
1: «Не нужно додумывать слишком много. Так вы создаете проблемы, которых изначально не было». Фридрих Ницше.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505-0516.

0: Кыргызстане 7 часов вечера.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, по 21 июня в городе Карабалтай по Чуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут 31-33 тепла. Сбудется. Прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшая, только хиты. Делай громче.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.
1: Реклама. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Татина FM.
4: Let me talk to you.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин Селенова Николаевка требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайлайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
4: Поторгуемся!
1: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в Селенова Николаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ. Здравствуйте. Власти Кыргызстана изучают более 170 инвестпроектов по развитию регионов. Общая сумма программы оценивается в 460 миллиардов сомов. Специальный представитель президента Бакыт Урубаев уже обсудил проекты Баткенской области, уделив особое внимание сельскому хозяйству, туризму, производству, энергетике и чистой воде. Реализация этих спецпроектов повысит уровень жизни населения и создаст новые рабочие места. Главная цель работы – определить инвестиционный потенциал каждого района страны и трансформировать его в реальный экономический рост. В Кыргызстане хотят запретить собирать пожертвования на личные банковские карты. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который вводит новые правила для благотворительных сборов и ужесточает ответственность за мошенничество под видом благотворительности. Если документ примут, то для публичных сборов нужно будет открывать специальный целевой счет в банке, а все благотворительные фонды и сборщики должны будут регистрироваться на государственном портале и публиковать там финансовую отчетность. За мошенничество под видом благотворительности введут более строгое наказание. Главная цель – защитить людей от лжеволонтеров, сделать сборы прозрачными и повысить доверие к настоящим благотворительным организациям. В Кыргызстане временно снизят размер сборов за разрешение на тонировку передних боковых стекол автомобилей. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Льготный период действует с 15 июня по 15 июля. В этом месяце стоимость составит для физических лиц-резидентов 35 тысяч сомов, для юридических лиц 55 тысяч сомов, для нерезидентов 75 тысяч. Таким образом, для каждой категории сбор уменьшился на 15 тысяч. Постановление вступило в силу 15 июня. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации, Татина ФМ. До встречи.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
8: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
9: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
10: Гибкий мрамор 3D.
9: Бамбуковые панели.
10: Декоративные рейки.
9: Панели ПВХ и МДФ.
10: Ламинат, кварц-винил.
9: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
10: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
9: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
10: Инстаграм eurodom.kb.
9: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
11: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
12: Рекламная служба
13: 0555-05-1063.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Поторгуемся! Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
1: Реклама.
2: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123-2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-2224-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
3: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
4: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Рекламная служба «Радио Татина» 0553-170-170.

0: Цитата.
1: Не нужно растрачивать себя на кого попало. Лучше копите в себе любовь, заботу и нежность, чтобы в нужный момент подарить это нужному человеку. Мать Тереза.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Радио Татина, Джарна Махзматы, 0505, 0505, он Алкушич. Татина, Латино!

и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свет.

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505, 0506.
3: Татина. FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьина ФМ. Здравствуйте. Указом президента о мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования снижены ставки единого налога для некоторых видов бизнеса, об этом сообщает ГНС. Новые тарифы составят сауны и бани 5% вместо прежних 8%, общепит 5% в Бишкеке и Аше, 3% в остальных регионах республики. Также данным документом устанавливается, что норма по уплате с авансовых платежей будет распространяться исключительно на субъекты предпринимательства, осуществляющие первичную реализацию жилых и нежилых помещений. Вместе с тем, ставка единого налога для таких субъектов установлена в размере 4%, независимо от формы оплаты. Владельцы недвижимости в Кыргызстане смогут оформить технические паспорта в цифровом виде. Новая услуга стала доступна в конце апреля. Электронный документ можно получить и проверить через мобильное приложение. При этом ранее выданные бумажные техпаспорта остаются действительными и не требуют обязательной замены. Параллельно в стране внедряется обновленная система учета земельных участков. Вместо ряда прежних документов используется кадастровый план нового образца. Его формируют с применением GPS-оборудования, что позволяет точнее определять параметры участка. В цифровой версии отражаются координаты, площадь, границы и правовой статус земли. В Кыргызстане готовят новые меры по защите водных объектов и прибрежных территорий. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в парламенте. Документ включает дополнительные ограничения для участков, расположенных вдоль рек, озер и других водных объектов. Под запрет может попасть размещение отходов любого типа, включая строительный мусор, а также открытое сжигание листвы и других отходов. Если виновников появления стихийных свалок установить не удастся, обязанность по их устранению возложат на органы местного самоуправления. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации, Татина ФМ. До встречи!

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Зина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах но.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.